Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша реклама. Хочешь знать больше? Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Для кого-то коллекционирование – это хобби. Для него – профессия, в которой нет равных. Каждую неделю в свежем выпуске. Летописец, энциклопедист и хронограф Андрей Куренков пополняет нашу картотеку музыкальными новинками. Фонотека на нашем радио. Каждый четверг в 10 вечера и в разделе «Подкасты» на наши.ру. В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
1: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
2: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

надеждам и верой толк. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Наша реклама. Слушайте «Фанатеку» и вы узнаете,
1: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил хэш мешками, как звучит русский рок под кобыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
0: «Фанатека» – авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22.00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
2: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
3: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам. Стартуем ровно в 19. Подруливай! Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
4: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Наше. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
5: Наше радио.

0: график, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Наше радио.

0: узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
1: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
0: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
1: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
1: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
1: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
0: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
2: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Голосуй за песню-фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера. 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск.
2: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Входные и межкомнатные двери в наличии и на заказ в фирменном салоне «Двери тут» в Серпухове. Изготовление дверей по индивидуальным размерам и цветам. Акция «Каждое пятое дверное полотно в подарок» и, внимание, тотальная распродажа склада входных и межкомнатных дверей. Скидка до 50%. Также в нашем салоне огромный выбор напольных покрытий и ламината, кварц-винила и линолеума. «Двери тут» Серпухов. Борисовское шоссе 117Б. Телефон 8-915-185-52-54. 8-915-185-52-54.
1: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Серпухове.
1: 35-35-37.

0: Наша реклама.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+. Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам стартуем ровно в 19. Подруливай! Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
3: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
3: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Кай. Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наша реклама.
1: Здоровые зубы – это красивая улыбка. А радовать окружающих сияющей улыбкой поможет профессиональная чистка у стоматолога. Идеально уберем налет и зубной камень, отполируем, осветлим эмаль до здорового природного цвета и сделаем дыхание свежим. Клиника ЦМТ на Химиков 1. Успейте записаться на прием по специальной цене – 3900 рублей. Телефон в Серпухове – 763-763.
2: Владельцам Черри особые условия. Минус 30% на сервис от официального дилера «Роль в Серпухов». Запчасти в наличии. Работаем быстро и с гарантией. Ваша выгода ждет. Звоните. Плюс 7 495 785 8002. Борисовское шоссе 111.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Серпухове. 35 35 37.

наше радио.

0: и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
1: Без возрастных ограничений.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
1: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 499.

0: Наша реклама.
1: Каждый человек уникален, ценен и важен. Мидория – клиника, где об этом помнят. Где работает команда экспертов, для которых честность и уважение – основа доверия. Эксперты из Москвы и Московской области. Широкий спектр услуг, современное оборудование, индивидуальный подход к каждому пациенту.
2: До конца весны скидка 20% на все виды анализов, а также на все виды УЗИ-диагностики. Клиника Мидория – для взрослых и детей. Место, где люди заботятся о людях.
1: Серпухов, новая 23А, 8-496-712-60-33, serpukhov.midoria.ru.
3: Вернуть двигательные функции после травмы?
4: Адаптироваться к физическим нагрузкам?
3: Можно! С кинезиотерапевтическим тренажером iMove в центре Занарье. Современный и единственный комплекс iMove – это индивидуальная программа тренировок на основе анализа биомеханики тела. iMove – уникальная технология восстановления для людей разной физической подготовки, включая спортсменов и детей.
4: Центр Занарье. Подробности по телефону 8-985-846-81-33. Занарко.рф.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове 35-35-37.

0: наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
7: Дети есть?
8: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
9: Давай, отец, ты нужнее.
10: За Родину!
11: Отец. В кино с 7 мая. 16+.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет.

0: Полученные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые должники, не нужно доводить до просрочек. Пройдите бесплатную консультацию. Возможно, банкротство – это выход из вашей ситуации. Компания «Банкротсервис». Звоните. 8-926-91-61-861.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Владельцам «Черри» особые условия. Минус 30% на сервис от официального дилера «Рольф Серпухов». Запчасти в наличии. Работаем быстро и с гарантией. Ваша выгода ждет. Звоните. Плюс 7-495-785-8002. Борисовское шоссе, 111.
4: Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООО «Городской Бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: точно.
1: Ой, завтра точно пойду.
2: Сегодня астрологи не советуют.
3: Хватит ждать, пока сойдутся звезды. Начни свой спортивный путь с Центром развития Занарье. Тренировки для взрослых и детей на любой вкус. Спортивный зал с современными тренажерами.
2: Бассейн, акваэробика, аквафлет, обучение плаванию, стретчинг и пилатес, оздоравливающий душ Виши, Шарко и гидромассажная ванна.
3: Центр развития Занарье. Тренируйся по полной. 8-985-846-81-33. Занарко.рф.
4: Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический.

собрали более 8 кубометров бытового и прочего мусора на площади 4 гектара. По итогам традиционной весенней акции городской бор преобразился. Теперь задача работников лесного хозяйства и самих горожан – поддерживать его санитарное состояние. «Призываю всех граждан бережно относиться к природе», – отметил директор филиала «Русский лес» Алексей Талалаев. В Серпхове отремонтировали 2 светофора. За минувшую неделю специалисты Мосавтодора восстановили неисправные светофоры на 16 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Как сообщили в Минтрансе региона, в городском округе Серпхов привели в порядок 2 транспортных светофора. Один на улице Ворошилова в центре города, а другой на дороге в деревне Шипилово. Также ремонт провели в Балашихе, Мытищах, Реутове, Долгопрудном, Щелкове, Озерах, Подольске, Домодедове, Одинцовском и Красногорском округах. В ведомстве отметили, что работы направлены на обеспечение безопасности движения на региональных автодорогах. В лесах Серпхова пройдут рейды. За костры грозит наказание. На территории округа, как и по всему Подмосковью, введен особый противопожарный режим. Под запретом разведения костров, использование открытого огня, сжигание прошлогодней травы и бытового мусора. Это касается лесов, частных подворий, садовых и дачных товариществ. Контролировать ситуацию будут инспекторы МЧС, сотрудники полиции, а также специалисты теруправления Министерства по содержанию территорий и жилнадзору. В майские праздники они проведут совместные рейды на предприятиях, в СНТ и местах отдыха в лесу. За нарушение в период особого противопожарного режима штрафы для граждан 20 тысяч рублей. А если нарушение зафиксировано в лесном массиве, штраф увеличат до 50 тысяч. Это все новости к этому часу. Денис Матвеев, служба информации.

0: наша реклама.
1: Каждый человек уникален, ценен и важен. Мидория – клиника, где об этом помнят. Где работает команда экспертов, для которых честность и уважение – основа доверия. Эксперты из Москвы и Московской области. Широкий спектр услуг, современное оборудование, индивидуальный подход к каждому пациенту.
2: До конца весны скидка 20% на все виды анализов, а также на все виды УЗИ-диагностики. Клиника Мидория – для взрослых и детей. Место, где люди заботятся о людях.
1: Серпухов, новая 23А, 8-496-712-60-33, serpukhov.midoria.ru.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Серпухове 35-35-37.

0: наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если...

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Ба-па-па-па-па-па.
5: Группа «Йо» Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
6: Информационная продукция 18+.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готовы к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООО «Городской Бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet в Рольф Серпухов. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
3: Серьезные решения требуют серьезного подхода. Выбор надежной входной двери, долговечного кварц-винила или износа стойкого ламината – это основа вашего уюта с фирменным салоном «Двери тут».
4: Но мы знаем, что даже самое серьезное начинается с малого. Например, с вкусного перерыва на свежую, аппетитную, ароматную шаурму.
3: Фирменный салон «Двери тут» и шаурма для ценителей ремонта со вкусом. Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б.
5: Вы платите по кредитам из последних сил. Работаете на нескольких работах, а денег все равно не хватает. Пора искать выход. Пройдите бесплатную консультацию по банкротству в компании «Банкротсервис». Звоните 8-926-91-61-861.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

наша реклама. Владельцам Cherry особые условия. Минус 30% на сервис от официального дилера «Рольф Серпухов». Запчасти в наличии. Работаем быстро и с гарантией. Ваша выгода ждет. Звоните. Плюс 7-495-785-8002. Борисовское шоссе, 111. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове. 353537.

0: полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: Наше радио. Это навсегда.
2: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота.

0: наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет.

0: свои показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты им нужнее.
5: «Отец» в кино с 7 мая. 16+. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8-900-579-79-51. 8-900-579-79-51.
2: В городе Серпухов можно сдать анализы без предварительной записи и оформить водительскую справку за один день. А также медосмотры, консультации врачей, УЗИ, ЭКГ, флюорография и многое другое в одном месте. Центр медицины труда. Серпухов, улица Химиков, дом 1. Звоните. Телефон 763-763. Код города 4967.
3: ЦМТ.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: Наши новости.
1: В студии Денис Матвеев. Здравствуйте. Бывший социальный центр в деревне Пущино обрел новых хозяев. В первом квартале года в Московской области приватизировали 7 комплексов недвижимости, находящихся в областной собственности. Среди проданных объектов и бывший социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в деревне Пущино на Наре. В его состав входят 5 зданий общей площадью, превышающей 2000 квадратных метров, и земельный участок с видом разрешенного использования социальное обслуживание. Также с электронных торгов были реализованы санатории в Раменском округе, бывший детский дом в поселке Филимонки, пионерский лагерь и ветлечебница в Воскресенске и спецсклады в Истре. Как сообщил министр имущественных отношений Тихон Фирсов, в результате в областной бюджет поступили

лесничестве филиала «Русский лес» прошла экологическая акция «Субботник в лесу». Местом уборки стал городской бор, любимая зона отдыха жителей Серпхова. Почти 60 человек, сотрудники лесничества, областного комитета лесного хозяйства и общественники собрали более 8 кубометров бытового и прочего мусора на площади 4 гектара. По итогам традиционной весенней акции городской бор преобразился. Теперь задача работников лесного хозяйства и самих горожан – поддерживать его санитарное состояние. «Призываю всех граждан бережно относиться к природе», отметил директор филиала «Русский лес» Алексей Талалаев. В Серпхове отремонтировали 2 светофора. За минувшую неделю специалисты Мосавтодора восстановили неисправные светофоры на 16 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Как сообщили в Минтрансе региона, в городском округе Серпхов привели в порядок 2 транспортных светофора.

знакомых и дачных товариществ. Контролировать ситуацию будут инспекторы МЧС, сотрудники полиции, а также специалисты теруправления Министерства по содержанию территорий и жилнадзору. В майские праздники они проведут совместные рейды на предприятиях в СНТ и местах отдыха в лесу. За нарушение в период особого противопожарного режима штрафы для граждан 20 000 рублей. А если нарушение зафиксировано в лесном массиве,

0: Наша реклама.
1: Лифтинг, омоложение кожи, моделирование контуров тела, устранение целлюлита, повышение эластичности кожи, восстановление тонуса. И все в одном сеансе.
2: Как?
1: Легко и быстро аппаратом Айкун. Уникальная технология.

0: наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров.

0: где люди заботятся о людях.
1: Серпухов, новая 23А. 8-496-712-60-33. serpukhov.medoria.ru.
2: Планируете купить автомобиль с пробегом или продать свой авто? Тогда вам в роль в Серпухов. Большой выбор автомобилей с пробегом, с гарантией и возможностью.

0: Наша реклама.
1: Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООСС «Городской Бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: Наша реклама. Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Ну, байопик красиво придумали.
1: Кузя, путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Наша реклама. Входные и межкомнатные двери в наличии и на заказ в фирменном салоне «Двери тут» в Серпухове. Изготовление дверей по индивидуальным размерам и цветам. Акция «Каждое пятое дверное полотно в подарок» и, внимание, тотальная распродажа склада входных и межкомнатных дверей. Скидка до 50%. Также в нашем салоне огромный выбор напольных покрытий и ламината, кварц-винила и линолеума. «Двери тут» Серпухов. Борисовское шоссе 117-Б. Телефон 8-915-185-52-54. 8-915-185-52-54.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet в Рольф Серпухов. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
2: Спасение утопающих в долгах – наше дело. Пройдите бесплатную консультацию по банкротству в компании «Банкрот-сервис». Звоните 8-926-91-61-861.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: Наши новости.
1: В студии Денис Матвеев. Здравствуйте. Бывший социальный центр в деревне Пущино обрел новых хозяев. В первом квартале года в Московской области приватизировали 7 комплексов недвижимости, находящихся в областной собственности. Среди проданных объектов и бывший социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в деревне Пущино на Наре. В его состав входят 5 зданий общей площадью, превышающей 2000 квадратных метров, и земельный участок с видом разрешенного использования социальное обслуживание. Также с электронных торгов были реализованы санатории в Раменском округе, бывший детский дом в поселке Филимонки, пионерский лагерь и ветлечебница в Воскресенске и спецсклады в Истре. Как сообщил министр имущественных отношений Тихон Фирсов, в результате в областной бюджет поступило почти 250 миллионов рублей. В Серпхозском лесу убрали 8 кубометров мусора. В Шатовском лесничестве филиала «Русский лес» прошла экологическая акция «Субботник в лесу». Местом уборки стал городской бор, любимая зона отдыха жителей Серпхова. Почти 60 человек, сотрудники лесничества, областного комитета лесного хозяйства и общественники собрали более 8 кубометров бытового и прочего мусора на площади 4 гектара. По итогам традиционной весенней акции городской бор преобразился. Теперь задача работников лесного хозяйства и самих горожан поддерживать его санитарное состояние. «Призываю всех граждан бережно относиться к природе», отметил директор филиала «Русский лес» Алексей Талалаев. В Серпхове отремонтировали 2 светофора. За минувшую неделю специалисты Мосавтодора восстановили неисправные светофоры на 16 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Как сообщили в Минтрансе региона, в городском округе Серпхов привели в порядок 2 транспортных светофора. Один на улице Ворошилова в центре города, а другой на дороге в деревне Шипилово. Также ремонт провели в Балашихе, Мытищах, Реутове, Долгопрудном, Щелкове, Озерах, Подольске, Домодедове, Одинцовском и Красногорском округах. В ведомстве отметили, что работы направлены на обеспечение безопасности движения на региональных автодорогах. В лесах Серпхова пройдут рейды. За костры грозит наказание. На территории округа, как и по всему Подмосковью, введен особый противопожарный режим. Под запретом разведения костров, использование открытого огня, сжигание прошлогодней травы и бытового мусора. Это касается лесов, частных подворий, садовых и дачных товариществ. Контролировать ситуацию будут инспекторы МЧС, сотрудники полиции, а также специалисты теруправления Министерства по содержанию территорий и жилнадзору. В майские праздники они проведут совместные рейды на предприятиях, в СНТ и местах отдыха в лесу. За нарушение в период особого противопожарного режима штрафы для граждан 20 тысяч рублей. А если нарушение зафиксировано в лесном массиве, штраф увеличат до 50 тысяч. Это все новости к этому часу. Денис Матвеев, служба информации.

0: Наша реклама.
1: Вернуть двигательные функции после травмы?
2: Адаптироваться к физическим нагрузкам?
1: Можно с кинезиотерапевтическим тренажером iMove в центре Занарье. Современный и единственный комплекс iMove – это индивидуальная программа тренировок на основе анализа биомеханики тела. iMove – уникальная технология восстановления для людей разной физической подготовки, включая спортсменов и детей.
2: Центр Занарье. Подробности по телефону 8-985-846-81-33. Занарко.рф.
3: Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8-900-579-79-51. 8-900-579-79-51.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Серпухове 35-35-37.

0: по России. На АЗС «Газпромнефть» можно заправить автомобиль улучшенным топливом G-Drive, заправиться любимой едой и ароматным кофе и получить за это бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. С АЗС «Газпромнефть».
1: Друзья, привет! В эфире рубрика «Автопробегом по России». С вами Игорь Седов.
2: И Андрей Ломанов.
1: В этом выпуске мы продолжаем рассказывать о своих впечатлениях от автомобильных путешествий по России вместе с сетью АЗС «Газпромнефть». Вспоминаем свои поездки и надеемся, что вы сможете взять из них что-то полезное для своих маршрутов.
2: Итак, поехали!
1: Сегодня расскажем о поездке в Ивановскую область. Мы с напарником как-то выбрались туда на машине. Маршрут, казалось бы, спокойный, но по факту оказался очень насыщенным.
2: Начали мы с Плёса. Это такой маленький и очень уютный городок на Волге. С холмами, старой застройкой и очень особенной атмосферой. Там не нужно никуда спешить. Просто гуляешь по набережной, поднимаешься на Соборную гору, смотришь на реку.
1: Да и сразу понятно, почему это место так любил Левитан. Эти виды, они прямо живописные в буквальном смысле. Мы тоже шли, останавливались каждые несколько минут. Просто посмотреть и жалели, что не умеем рисовать. А приходится просто делать фото этих красот.
2: Потом поехали в Шую. Дорога спокойная, без сюрпризов, едешь и отдыхаешь. А в самой Шуе первым делом обратили внимание на колокольню Воскресенского собора. Она одна из самых высоких в России. Видно ее почти из любой точки города.
1: А дальше направились уже в сам город невест, в Иваново. Заехали в музей Ивановского ситца. Это очень крутое место, где можно понять, почему Иваново вообще называют текстильной столицей. Там и старые образцы тканей, и история производства. Действительно интересно, как этот город развивался вокруг этой индустрии.
2: И это не какой-то скучный музей. Все довольно наглядно и понятно. Смотришь на узоры, и вдруг узнаешь что-то из детства.
1: А потом поехали в музей советского автопрома. Для нас интерес к нему профессиональный. Но думаю, что он будет интересен многим. Там собраны автомобили разных лет, включая очень редкие модели, которых уже не увидишь на дорогах. Реально впечатляет.
2: Да, потому что это уже не просто техника, а такой символ времени. Смотришь и вспоминаешь, что видел такое в старых фильмах, а там их можно разглядеть со всех сторон. Правда, очень интересно.
1: В целом, маршрут получился очень разнообразный. Природа, небольшие города, история, музей и, в принципе, все рядом, без длинных переездов.
2: И что важно для автопутешествия, дороги в регионе в целом нормальные, заправки встречаются регулярно. Мы, как обычно, заезжали на «Газпромнефть». Топливо там проверенное, есть обычный бензин и дизель по ГОСТу, а есть фирменный G-Drive для дополнительной защиты двигателя. К тому же за каждый литр там капают бонусы на карту «Нам по пути».
1: А еще ни я, ни напарник просто жить не можем без кофе. А на заправках «Газпромнефть» он всегда одинаково вкусный. В каком уголке России мы бы его не попробовали?
2: В общем, Ивановская область – это отличный вариант. Во многом, я считаю, недооцененный.
1: Согласен с тобой, напарник. И, друзья, на сегодня все. Завтра расскажем о поездке на Алтай. До встречи.
0: Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. Проверенное топливо, любимая еда и ароматный кофе. Присоединяйтесь к программе лояльности «Нам по пути» и получайте бонусы за каждую покупку на АЗС «Газпромнефть». Спонсор программы ПАО «Газпромнефть».
3: Автопробегом по России.

0: Наша реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик красиво придумали.
6: Кузя, путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Улыбка ничего не стоит, но многое дает. Дейл Карнеги.
2: А чтобы ваша улыбка всегда была на высоте, я, врач-стоматолог Лукина Любовь Руслановна, приглашаю вас в Центр медицины труда на Химиков 1. Лечение, художественная реставрация зубов и профессиональная гигиена на современном оборудовании. Рентген-контроль и фотопротокол ведения лечения. У нас приятно низкие цены. Приходите в клинику ЦМТ на Химиков 1. Телефон 763-763.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: представили. Ну, им же надо как-то нас представлять.
1: На сайте наши.ру там висят наши портреты. В принципе, их можно посмотреть. Ольга, скажите, вы с детства были довольны своей внешностью или нет?
0: Вы знаете, в детстве, слава богу, я о ней вообще не думала. То есть это последнее, о чем я думала, это о своей внешности.
1: Да сейчас как бы можно и не начинать, да?
0: Нет, я честно, я скучаю по этому времени, когда я вообще не думала, как я выгляжу. Когда это мне было неважно.
1: А в какой момент вот из нашего детства, когда можно бегать, там, не знаю, ну, с рваным карманом, когда ты весь там заляпанный грязью, ты весь в шелковице, ты ее ела, она вся у тебя весь, лицо, футболка, майка, прочее, растянутые колени.
0: Я помню, кстати, момент из своего детства, когда я впервые об этом задумалась, когда...

0: 100%, что у нас, ну, что нам были рады. Ведь просто мы были воспитанными интеллигентными советскими людьми. Если гость пришел на порог, то его нужно принять. И даже если ты живешь очень бедненько, а все тогда как бы жили не особо богато, то стол всегда накрывался, понимаешь? Это всегда было вот это вот хлебосолье, которое было в нашем детстве. Вот. Но ведь давай честно, ведь нам же детям много было не надо поесть. Нам, ну, кусок хлеба с маслом помазали, сливочным, сахаром, песком.
1: Мы все время рвались во двор, совсем не так, как сегодняшние дети, потому что они так в основном в гаджетах. И я помню, что было еще такое слово, оно не совсем корректное с точки зрения литературного языка. Мама сейчас загнала меня домой.
0: Конечно.
1: Загнала.
0: Конечно.
1: Именно загнала. Мы говорили, сейчас своя тебя загнала, все, меня загнали.
0: А вот эта фраза «водички вынеси попить». Потому что как бы до колонки бежать далеко. Или там «мяч сбрось». Ну ладно, не можешь, мамка наказала, мяч сбрось.
1: Вспомнился я детский анекдот, там, где мама...

0: У меня есть об этом. Сейчас скажу.
1: Да, давай.
0: Ведь в детстве все твое и все всегда, все остальное, милый, ерунда. Мы, кажется, идем не той дорожкой. По жизни мы крадемся осторожно и радость не находим никогда. Ну, это такая одна строфа из длинного.

0: Потеряно бесследно, потому что, во-первых, мы чувствуем время, как оно убегает, как оно...
1: Считай за коммуналку.
0: Вот, и так далее.
1: Так.
0: Все далеко не твое, и все далеко не всегда.
1: Да, и как чертовски подорожали огурцы. В нашем детстве они были бесплатными. И причем не всегда все твоими, и не всегда в магазине. Просто приходишь в огород к соседу.
0: Но все были к тебе так расположены, что ты достаточно было просто попросить, и любой тебе улыбал, и так далее.
1: Я это к чему сейчас, дамы и господа? Я просто хотел, конечно, у Ольги спросить, нафига девчонки, которые... Ну, это было наше детство, да. Но у нас уже есть разница в возрасте, да и довольно приличная. Ольга старше. Вот, поэтому... потому что мы всегда видели, как девчонки зарывали секретики. Они делали это тайно, но так, чтобы, знаешь, там, ну, там какой-то флажок был, что-то еще, и мы такие... И мы тут же вскрывали это все, пацаны. Они на нас кричали, мы там ругались. Ну, драк, конечно, не было, потом хихикали, потом бегали уже там...

0: я их закапывала.
1: Нет, а вы вот там, в квесты
0: там,
1: играли.
0: Там было написано, кого она любит или что. В чем секрет?
1: Там лежали игрушечки, цветочки, ага. Какие-то бусинки, какие-то стекляшечки.
0: Под стеклышком, да?
1: Под стеклышком,
0: я,
1: да, да, да.
0: Я что-то такое видела.
1: И мы это разоряли, просто как бандиты налетали, как, ну, как там, в общем, разбойники.
0: А как вы в детстве проявляли к девочкам симпатию?
1: Это вот отдельная тема. Давайте сделаем следующий выход, потому что это будет... Можешь задать мне несколько вопросов?
0: Обязательно.
1: Я искренне отвечу, это была симпатия или просто потому, что мальчик-хулиган. Хорошо?
0: Хорошо.
2: Наше радио.

0: родителей в одном строю.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 40.

0: очень ругалась там американские Том и Джерри. Там,
1: это же у вас было.
0: Она не любила очень, когда я смотрела. Но они были такие завлекательные.
1: Абсолютно. Просто рассказываю, как, в общем, в детстве проходил. Ну, я уже был как бы не ребенок, но мальчики, мы всегда инфантильнее, чем вы, поэтому нормально. А я брал литровую банку компота с черешней, своей закрытой, вот с огорода. Это был Дисней-клуб. Я вскрывал просто, выпивал компот и дальше сидел, ел и сплевывал.

0: быстро заканчивается время, так же, как и детство очень быстро заканчивается.
1: Да, хотя в детстве кажется, что оно никогда не закончится.
0: Так мы и время-то, мы же в детстве бессмертны.
1: Да, бессмертны.
0: Завтра ж не бывает, а что это такое? Как-то завтра. Ну, окей, сделаю послезавтра. А когда вы, Ольга, поняли, что детство закончилось? В какой момент?

0: столкнулся с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, предупредили в Роспотребнадзоре. Основные переносчики инфекции – это мышевидные грызуны. Вирус жизнеспособен даже при низких температурах и долго может сохраняться на грязных предметах. При этом вакцины от возбудителей заболевания не существует. Эксперты службы рекомендуют соблюдать меры личной гигиены и проводить уборку на даче в маске и перчатках. Военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта стала предварительным лидером российского проката за первые майские праздники. Лента о событиях времен блокадного Ленинграда собрала более 234 миллионов рублей. Картина вышла в прокат 23 апреля. Также она стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля в этом году. На второй строчке располагается драма о 90-х «Коммерсант», у которой в активе свыше 195 миллионов. Замыкает тройку лидеров еще один военный фильм «Семь верст рассвета». Он стартовал 30 апреля и успел собрать около 60 миллионов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». Мария Овчарева. Всего доброго.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8-900-579-79-51. 8-900-579-79-51.
2: Где купить в городе Серпухов самую вкусную шаурму?
3: На Борисовском шоссе 117Б. Здесь не только вкусная шаурма, но и нежное мясо на углях. Всеми любимые бургеры, ролл-доги, хот-доги, морсы собственного производства.
2: СВШ. Ждем вас по адресу Борисовское шоссе 117Б.
3: СВШ. Предварительный заказ по номеру телефона 8-985-00-680-20. 8-985-00-680-20.
4: Работает Яндекс.Доставка.
5: Самая лучшая шаурма, зарегистрированный товарный знак. Свидетельство номер 680-630.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове. 353537.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино, Авиа, Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8507-21-16+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет.

0: Дополнительные показания в листке вкладыши. Реклама. АО «Хелион Рус».
1: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
6: Дети есть?
7: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты нужней.
9: Отец. В кино с 7 мая.
10: 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша реклама. Как списать кредиты, как подать на банкротство, как защититься от коллекторов, расскажем на бесплатной консультации. Компания «Банкрот-сервис». Записывайся. 8-926-91-61-861.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Откройте дверь в новый интерьер. Фирменный салон «Двери тут». И именно сейчас особые условия. Распродажа в связи с расширением.
3: Межкомнатные двери от 3000 рублей. Входные двери от 10 000. Полотна размером 70 сантиметров от 1000 рублей.
2: Ламинат, линолеум и кварц-винил дополнят ваш ремонт без переплат. Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б. Телефон 8-915-185-52-54. Успели записать? Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б. 8-915-185-52-54.
4: Планируете купить автомобиль с пробегом или продать свой авто? Тогда вам в роль в Серпухов. Большой выбор автомобилей с пробегом, с гарантией и возможностью обмена. Выгодные программы Рольф, Финанс и Трейдин. Комиссионная продажа вашего авто на ваших условиях. Ждем вас в роль в Серпухов. Борисовское шоссе, 111.
5: Здоровые зубы – это красивая улыбка. А радовать окружающих сияющей улыбкой поможет профессиональная чистка у стоматолога. Идеально уберем налет и зубной камень, отполируем, осветлим эмаль до здорового природного цвета и сделаем дыхание свежим. Клиника ЦМТ на Химиков 1. Успейте записаться на прием по специальной цене 3900 рублей. Телефон в Серпухове 763-763.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: Наша реклама.
1: Лифтинг, омоложение кожи, моделирование контуров тела, устранение целлюлита, повышение эластичности кожи, восстановление тонуса. И все в одном сеансе.
2: Как?
1: Легко и быстро аппаратом Айкун. Уникальная технология стимулирует все слои клеток кожи, активирует выработку собственного коллагена и расщепление жировых клеток.
2: Центр Занария. Айкун. Результат виден. После первого сеанса. 8-985-846-81-33. Занарко.рф.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Серпухове. 353537.

0: квартиру сниму на суточно. Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
1: Без возрастных ограничений.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии.

0: Наша реклама. Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8 900 579 79 51. 8 900 579 79 51. Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Серпухове 35 35 37.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. Капелька весны, все остальное.

0: Наша реклама.
1: Здоровые зубы – это красивая улыбка. А радовать окружающих сияющей улыбкой поможет профессиональная чистка у стоматолога. Идеально уберем налет и зубной камень, отполируем, осветлим эмаль до здорового природного цвета и сделаем дыхание свежим. Клиника ЦМТ на Химиков 1. Успейте записаться на прием по специальной цене – 3900 рублей. Телефон в Серпухове – 763-763.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове – 353537.

0: Наша реклама.
1: Серьезные решения требуют серьезного подхода. Выбор надежной входной двери, долговечного кварц-винила или износа стойкого ламината – это основа вашего уюта с фирменным салоном «Двери тут».
2: Но мы знаем, что даже самое серьезное начинается с малого. Например, с вкусного перерыва на свежую, аппетитную, ароматную шаурму.
1: Фирменный салон «Двери тут» и шаурма для ценителей ремонта со вкусом. Серпухов, Борисовское шоссе, 117Б.
3: Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8-900-579-79-51. 8-900-579-79-51.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Серпухове 35-35-37.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Шантар Пит». Как пишет лейбл «Крафткор», материал группы был тепло принят музыкальными медиа и редакторами профильных сообществ, включая «Фокскор», «Мертвых собак Лай» и другие тематические ресурсы. Группа активно выступает на локальных концертах и фестивалях, формирует живую концертную культуру с акцентом на мошпит и слоем эмоциональную отдачу. В общем, по музыке ясно. В настоящее время работают над вторым крупным релизом, запланированным на 2026 год. Удачи артистам, классный трекан. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной снимаем обзор на овощебазу. От края до края небо в огне сгорает. Учим инглиш. И открываем шашлычный сезон. Что делать, чтобы правильно подготовить мангал?

0: прямо же сейчас
1: нам пишут.
0: Название коллективов Burial for a Life, Red Razor. Название трека Help. Здесь интересное написание. Пишется как Hell, английское ад, далее апостроф и английское P. Краткая информация. Burial for a Life возвращаются с новым совместным треком с группой Red Razor, Help. Это мощная коллаборация совместно с вокалистом Андреем Кантузовым, Red Razor и небезызвестный Grizzly Knows No Remorse. Help — это современный метал-кор трек с мощной эмоциональной подачей и актуальной на сегодняшний день темой «Выжить вопреки». Трек звучит как крик из руин цивилизации о боли, утрате и конце привычного мира. В основе трека двойная смысловая конструкция «Конец» или «Ад», «Hell» и «Надежда» или «Помощь», «Help». Ответ каждый найдет свой. Композиция звучит как агония старого мира и одновременно как гимн тем, кто готов пройти сквозь испытания. Это не про безысходность, а про силу духа, там, где, казалось бы, выжить невозможно.
1: Жесткий диск.
0: Burial for Life, Red Razor, Help.

0: Трейзер, Help, огненная вещь.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Морена». Мы уже знакомы. Название трека «Мили». Краткая информация. Второй сингл «One Woman Band» «Морена», на котором девушка продолжает покорять слушателей увлекательным взглядом на современный металкор с хтонической атмосферой. Композиция погружает в темную, почти мистическую атмосферу, где личные переживания сплетаются с архаичными хтоническими образами. В центре сюжета пронзительное ощущение отчуждения. Героиня осознает, что место, которое когда-то было родным домом, необратимо изменилось. Оно больше не дарит тепла и защиты. Напротив, словно прогнило изнутри и превратилось в вязкое болото, затягивающее в себя все живое. Тяжесть жанра, в свою очередь, служит проводником в глубины эмоций. Страх, одиночество, отчаяние и едва уловимый поиск пути назад к тому месту, что когда-то было домом. Я помню первый трек артистки «Распутье». Где-то месяц-другой назад это было, и он был прям хорош. И, наверное, тяжело писать вторую вещь, когда первая вышла удачной. Послушаем, как получилось на этот раз. Спойлер, кажется, все сложилось так, как надо.
1: Жесткий диск.
0: Морена, Мили.

0: Макрена, Мили и, как по мне, голос вокалистки Софии в этом треке раскрылся еще круче, чем в предыдущем. Ну, видимо, то ли еще будет. Далее у нас ансамбль «Можем хуже» под постом с новым треком в ВК. Первый же попавшийся мне на глаза комментарий был следующим. «Идеально все. Правильная мазафака, стилево, качево, скорычево. Братцы, как всегда, красавцы. Добавить мне тут нечего. Давайте слушать новый трек».
1: Жесткий диск.
0: «Можем хуже. Будь проще».

0: Можем хуже, будь проще.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
2: Название коллектива «Все люди смертны». Название трека «Гриффит». Краткая информация. «Гриффит» — новый сингл, вдохновленный культовым персонажем манги Кентаро Миуры «Берсерк». Трек — жесткий монолог человека, выбравшего величие любой ценой. Всех в расход, я стану богом. Тема жертвенности ради амбиции, где мечта поглощает все человеческое и превращает его в нечто большее или в чудовище.
1: Жесткий диск.
2: Все люди смертны. Гриффит.

0: нам пишут.
1: Название коллектива «Endeavor». Название трека «Lost Eden». Краткая информация. Классики атмосферного пост-хардкора из России, делившие сцену с «Devil Sold His Soul», вернулись спустя 5 лет затишья. Обновив состав, группа вернулась к истокам и записала англоязычный трек. Горькую притчу о человечестве, которое в погоне за ложным раем уничтожило свой настоящий дом. Новый альбом обещают ближе к концу 26-го.
0: «Made in Russia».
1: Команда Endeavor, трек Lost Eden, потерянный рай.

0: Trevor Lost Eden. Добрый вечер, меня зовут Валерия, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях Санкт-Петербургской группы «Теневая культура». 6 апреля у группы вышел новый сингл под названием «Чувства» в жанре психоделического альтернативного рока. Ранее «Теневая культура» уже попадала в программу «Жесткий диск» с композицией «Общение». Ну что ж, попала и с новым треком.
1: «Жесткий диск».
0: «Теневая культура», «Чувства».

0: Теневая культура, трек «Чувства».
1: Жесткий диск.
0: «Наша душа не игрушка» — это песня-протест против правил и устоев, пишут музыканты прекрасно знакомого нам ансамбля «Royals». Давайте заценим новую вещь прямо сейчас и без лишних слов.

0: The Royals. Трек называется «Крик».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Парень коллектива «Highland». Название трека «Поймай». Краткая информация. «Highland» — музыка переходных состояний для тех, кто давно в пути между прошлым и настоящим. Эти песни писались в переездах, на кухнях, в чужих городах и странах, не чтобы быть понятыми, чтобы не потерять связь с собой, говорят участники группы. Личный опыт вместо лозунгов, попытка остаться настоящими, мрачный, искренний звук, где треск пленки сливается с перегруженными гитарами. Я сначала было дело решил, что как-то слишком получается попсово, а потом прислушался и поменял свое мнение. Крутая вещь.
1: Жесткий диск.
0: «Highland», «Поймай».

0: композиция называется «Поймай». Музыкальный коллектив «Айостро» вовсю готовится к майским концертам в СПб и МСК. Ищите всю информацию на официальных ресурсах. И, конечно же, участники ансамбля пишут музыку и снимают клипы на новую песню, которую мы сейчас заценим. Как раз и были сняты разные видео, где забавно вокалист сначала показан просто сбоку, как он что-то без музыки хрипит на камеру, ну а потом уже с той самой камерой и с наложенным треком, с наложенным звуком. Сейчас же к музыке.
1: Жесткий диск.
0: «Айостро. Каменный город».

0: Айостро – каменный город.
1: Жесткий диск.
0: Закончит сегодняшний жесткий диск еще одна лиричная, как мне кажется, композиция. Какой-то такой расслабленный под конец получается выпуск, но почему и нет, в конце концов. Это второй трек с грядущего альбома Still Hurts, представленный публике. Давайте его вместе послушаем.
1: Жесткий диск.
0: Still Hurts. Безнадежность.

0: Команда Steelheads. Вещь безнадежность.
1: Жесткий диск.
0: На этом на сегодня все. Место на жестком диске, увы, ах, закончилось. Вообще, обычно, когда я готовлюсь к программам, я себе накидываю плейлист, и в этот раз он как-то необычайно разбух. В нем, вот смотрю сейчас, 39 треков, которые я хотел бы вам дать послушать. Но, к сожалению, в одну программу помещается не так много. Сегодня, сколько у нас получилось, 11 музыкальных композиций. Ладно, какую-то часть обязательно попробую поставить в следующем уже выпуске. И много новинок всяких разных интересных нас тоже ожидает. Ну, например, я уже послушал новую песню от Нуки. И хочу вам сказать, что это отвал башки. Я уверен, многим эта вещь зайдет. Конечно же, мы ее заценим в следующем выпуске ЖД. Все, на этом закругляюсь. Напоминаю, что все выпуски программы вы можете найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и после эфира слушать в любое удобное время. И помним о самом главном. С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
1: Жесткий диск.
2: Наше радио.

Наше радио. То ли чудится мне, то ли снится, то ли в памяти, то ли в бреду.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –